0: Сайн забавен.
1: Сайн сакафет.
0: Сайн преса.
1: Тим утреца.
0: Тим ада.
1: Тим еклаут.
0: Су асен.
1: Су гиндун.
0: Су кешир саат.
1: Валим каро, бе ек лектиат.
0: А, джинам, и че ак нау дэй. Ят нау чу?
1: Кат бар.
0: Сирип ты сирип.
1: Радио Чинар 90.4 FM спит.